красим, тик илди, тик курасим, ну мы всем спясь, я реди, как эц падуть из гриб. Соки навар, соки идет из парлатвею, тя тут, тя астя мясь, свежим мы уж.